Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

погони. Человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал. 10 суток цена. Кто назначил ее? Вот мелькнула спина и поднялась свье. Сухо щелкнул затвор, оглянулся зэка.

пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи, дни.

не излечит, что когда-то она первою красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

фильтруй свой паскудняк, за трассою следи. Ты можешь рассказать соседским малолеткам, как целый год на нарах волком выл. Не колоти понты, я все это прохавал, я больше отсидел, чем ты прожил.

вниз. Когда с тобой толпа, смотрю ты, как в ударе, но ты еще под стол пешком ходил. А я под Краснодаром, линяя после ШМОНа, ОМОНовца на пику посадил. Запомни законы воров, их в сердце по жизни неси. За все, что ты сделал, ответь.

звезда. Танцует девочка про то, про то, про то, что мне не скажет никогда, что мне не скажет никогда, что мне не скажет никогда.

0: конечно, что-то и взамен.
1: Хорошее радио. История в каждой песне.

вода кипяченая, а в ней плавает треска. Рыбка заключенная, а в ней плавает треска. Рыбка заключенная.

рассвет над рекою ярким светом залился. У девчонки на зоне пацаненок

если так бы не сорвался, вертуха и стрелял в бор. Подстрелили, как последнюю паскуду. Постаралась уголовка,

лагеря, а не выгоню, так значит не придется. Погрузили в бортовуху, минус 70 мороз, плащ-палаткою прикрыв, чтоб не продуло. Лишь начальник караула не дотянет произвести.

отца. Новый срок пяток прибавят и обратно в лагеря. Они вытянут, так значит мне придется. А сознание покидало потихонечку меня. Если выживу, то за побег зачтется. Но

все равна, а другим наука. Не женитесь, пацаны, на красивых с***ках.

та меня пыталась и развести, и лихо пощипать. Но эта барышня не в тему зря старалась, ей волка в чистом поле не догнать. Но эта барышня не в тему зря старалась, ей волка в чистом поле не догнать. Зубки крепкие, новенький прикид, я вас, девочки, загоняю в стыд. Разводить меня — время зря терять, а любить меня — значит мне не врать. Разводить меня — время зря терять, а любить меня — значит мне не

из чего у этой крали. Из воды я вышел вновь сухим. Вот так, мадам, вы снова маху дали. Лапшу идите вешайте другим. Вот так, мадам,

значит мне не врать, разводить меня, время зря терять, а любить меня, значит мне не врать. Одна столичная овца меня пыталась и развести, и лихо пощипать, но эта барышня не в тему зря старалась, ей волка в чистом поле не догнать. Но эта барышня не в тему зря старалась, ей волка в чистом поле не догнать. Зубки крепкие, новенький прикид, я вас, девочки,

на воротах. И вдоль забора неприличный текст. В воротах Макс вратарь, в штанах обрезанных под шорты, в рубахе с продуванием со всех мест. В защите Пашка, вылитый из Сталлоне, горстями жрал метандростенолон. 140 жим по 200 тяга, столько же в наклоне.

А вот и Махмуд Джан с бритой головою. Он ей играл, как будто не своей. В команде нашей славился отличную травою. И с Паниелем, с кличкой Юрей. Сосед их Гек, Заика, сын

Нонч победил, и дома мама йодом лоб смажет по приходу, и лишь сестренка фыркнет, вот дебил. А вот идет соперник, взгляды строги, а значит, будет жарко, будет бой. За них играют братья Аджарян, Тимур и Гоги, а те не только в мяч, блин, бьют ногой. За форварда Тагир, сын прокурора, что, в общем, ясно по его лицу. Ходила во дворе, про батю много разговоров, но с уважением относились все к отцу.

прошло, как шлангом смыл. И заикаясь, левый райфл Гек хотел мне впулить. Потом узнал, обнял, но цен не сбил. Женился Пашка, дом и две дочурки. Поднялся в бабках Макс, но срок словил. Серега – продавец в палатке, официантец Шурка. На пресс-негоге третий бар открыл.

Володька вор, продюсер, шоумен. Махмуд, тот было дело, съехал в Грозный. Там вроде масть пошла, он вверх полез. Куда теперь к нему нести на день рождения розы? Сгорел за свой свободный гудермес. А тут иду, из фотографии мило. В крутых очках, улыбкой в пять зубов. С кирпичных стен так юно смотрит депутат Данила. И снизу текст из глупых громких слов –

неволю, нелегкая судьба. Гулко бьется сердце, а в душе облом. И теперь кичман, мой отчий дом.

огласили приговор. Тишина глухая, безразличен прокурор. Волю отнимая, вновь браслеты на руках.

Кончается листва, а наступают холода. Но веселая шпана не скучает никогда.

небосклоне. Наверное, близилась гроза, а в джипе том, что подкатили, они к забитой здесь стреле. Пробиты скаты все четыре и дырки в лобовом стекле. Они всегда в любом раскладе имеют множество врагов. Они работают в бригаде.

этой гребаной разборке. Сегодня что-то не срослось. Ствол показался из шестерки. Колян пальнул и понеслось. Витек гранату кинул вправо. Санек налево с двух стволов.

предков положение, прибавится сирот, и ждет колено света, и варится обед, и крутится кассета, а кольки уже нет. Сказал счастливо, пока пошел, он жил красиво, легко ушел. Сказал счастливо, пока пошел, он жил красиво, легко ушел. Но всем всегда нужны и тут, и там.

задачку я закончил. Но вижу, кто-то машет мне рукой. Да это ж Витька, корешок мой, ворон. Смотри, не позабыл ведь, черт такой.

всегда я в такси. Как всегда я спешу. Не люблю тормозить. Я спешу, как дышу. Светофор

0: Я бродяга, все вокруг слишком хорошо просчитано, чтобы хоть на секунду остановиться.
1: Сердце у меня

И замечательный старик живет в Одессе, по улице Еврейской, на углу. Его отлично знает вся Пересса, а он неплохо знает

ушел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

вечно занят, пишет книгу и статью. А маман крутой дизайнер, шьет прикиды от кутюр. Я к свекрови подкатила, у колен.

Он бежал с Магадана, слышал выстрел нагана, падал кто-то убитый.

Лишь на щелканье пробок от пива, денег пропятых стало мне жаль. Ах, зачем в воскресенье пропил Томкину черную шаль? Слышно щелканье.

зачем, ах, зачем же? А выпил полную чашу до дна. Слышно щелканье пробок от пива, от табачного дыма туман.

И теперь не дадут мне работы от того, что все пьянствовал я. А раз так, я напьюсь и в субботу и калоши родные продам. Слышно щелканье пробок от пива, от табачного дыма туман. А в Одесской пивной так красиво, с бубенцами играет баян.

стрельнет, и шо, мало ли, кенгурятник напялил куркуль. Ты с медведями жил, что ли, Маугли? Прямо из леса.

богоносец, народ гуманист, терпимый к таким мелочам. Народ атеист, разгильдяй, пофигист, какой поворотник к чертям.

утопающий. Нафига ему ножки мочить? Ладно, героизма не надо, товарищи, но поворотник-то можно включить.

0: жал.
1: Хорошее радио. Взрослые песни. Без цензуры.
2: Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным, когда все рассветом любуются.

Коля Зорин из детдома. За спиной афган Чечня. Никогда дурного слова никогда не даст крутого, но ответит за себя.

дорожки звездные. Дымок струился в небеса над старыми домами. Короче, вечер был такой, не описать словами.

нас разведка. И кулак, как табуретка, Коля двум ударил крепко. Третий выстрелил в упор. А вечер был такой морозный, а вечер был, как в сказке звездный. Дымок струился в небеса над старыми домами. Короче, вечер был такой, не описать словами.

0: money.
1: Зазвенит и гитара моя, громче пой, семиструнная лира. Я по фене спою вам, друзья, эту песню преступного мира. А я по фене спою вам, друзья, эту песню преступного мира. А на бану шум и гам, суета. На бану щипачи промышляют, и почти на шнифтах у мента они ловко в гамонах шманают. Мент проканал.

не листка. От неона ночи светлые, как дни. Вот и розочки голландские сладка.

видно даже лучше. Empire Building зажигает огоньки, и на бородовейчике свои еврейчики избавят быстро вас от скуки и тоски. А по Бродвею ходят люди ротозеи, они, как правило, при шляпе и в пенсне. Наклончик в сторону, карманчик с пороны, и я в Атлантик-Сити еду с портмоне. Я Гринвич-Виллидж очень сильно обожаю, там голубые жизнь кайфовую ведут. Всегда приметные, всю жизнь бездетные, и на аборты эти дяди не идут. В Центральном парке, как в садах, все мирамиды, он просто чудо, невозможно перестать.

белым, даже черным очень жарко. И город делает себе большой стриптиз. А наша Риточка прикрылась ниточкой и всем мужчинам предлагает «Take me, please». А почему Нью-Йорк зимой и летом желтый? А потому что очень много в нем такси. А в них мясистые сидят таксистые, по-русски.

фигурой у Венеры. Там, если щупаешь, то знаешь, маешь вещь. Но девки плотные, сидят голодные, хотят фигуру сделать тощую, как лещ.

предел. Вылезать пора из пурги. Кое-что решим кое-где, и пойдут, как раньше, круги.

шифер пил, лес валил, но его любила тайга.

внимание всем, оркестр начал. Свет в зале снят, улегся шум. Я шпрехшталмейстер, это значит...

Они же все раздевшись, и гаишник разомлевший, отдает с улыбкой всем девчонкам встречным честь. На глазах все

Был в саду ресторанчик красивый. Скучно было там лёлики одной. Подошел паренек симпатичный. Пареньке

Грянул выстрел, и на бок свалился молодой и красивый пижон. Кепка на боку парня вскатилась,

от уха бор. Убережет, пускай, Всевышний от места мрачного острог, где чувство тьмы

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог, грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

заветный, тот бронзовый.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек.

стоят до полюса, стоят, врастая в лед. И я вас уверяю, что никто нас так не ждет. А что сюда их выгнала, любовь или беда? Машина остановится, а это никогда.

Раскинь картишки, фишки, да насыпь на раны соль. Если б знали про делишки, с кем гуляет ваша моль, что кому и где сливает, у кого и

Треугольник, треугольник, треугольные дела. Бесконечные разборки, где ты был, где ты была. От заколки и резинки до помады на ноге. В ход идут ножи и вилки, на войне, как на войне. Треугольник, треугольник, треугольные дела. Бесконечные разборки, где ты был, где ты была.

Паши в этот дом путь давно знаком. Ой, тети Паши в этот дом путь давно знаком. В этом домике живут, лечатся ребята. Были, как и я, они нормальными когда-то. А теперь неизлечимо выглядит больной. Санитарка тети Паша, та всему виной. Ой, санитарка тети Паша, та всему виной. Тетя Паша, горе псих больницы. Невозможно в тетю Пашу, чтоб да не влюбиться. Поглядишь на тетю Пашу, закипает кровь. И душой почти что в норме, точно спятит вновь. Ой, и душой почти что в норме, точно спятит вновь. Санитары, крепыши, первыми свихнулись. Даже знаменитый главный врач

входит тетя Паша. Все уже в смирительных, как один в рубашках. Я ж всегда прошу себя туже затянуть, чтоб почувствовать тетю Пашу в ногу не куснуть. Ой, чтоб почувствовать тетю Пашу в ногу не куснуть. Тетя Паша горе в психбольнице. Невозможно в тетю Пашу что-то не влюбиться. Поглядишь на тетю Пашу, закипает кровь. И душой почти что в норме, точно спятит вновь. Ой, и душой почти что в норме, точно спятит вновь.

0: тетя Паша, горе в больнице. Невозможно в тетю Пашу что-то не влюбиться. Поглядишь на тетю Пашу, закипает кровь. И душой почти что в норме, точно спятит вновь. Ой, и душой почти что в норме, точно спятит вновь. Тетя Паша, горе в больнице. Невозможно в тетю Пашу что-то не влюбиться. Поглядишь на тетю Пашу, закипает кровь. И душой почти что в норме, точно спятит вновь. Ой, и душой почти что в норме, точно спятит вновь. Ой.
1: Хорошее радио. Взрослые песни. Без цензуры.

мне не броситесь на грудь, мосты сжигая. Так отчего в который раз вновь по щеке из ваших глаз слеза стекает?

0: Внимание! Скорый поезд Москва-Владивосток отправляется с первого пути.
1: Мадам, простите.

дворе попрекал женою малолеткой. Людка, слышишь, плачет душа по тебе, Людочка,

много было драк. Увести не раз тебя пытались, но пришел из плавания уверенный моряк. От тебя лишь фотки мне остались. Пусть теперь идешь на танцы под руку с другим, прежней малолетнею девчонкой. Но зачем, пренебрегая самым дорогим, изменила отчество ребенка? Люд,

Когда-то было по-другому все, по-нашему. Один за всех стоял, и все за одного. Но день сегодняшний завидует вчерашнему и замечать не хочет света своего. 15 лет назад разъехались, и вот теперь один судья, другой пошел по лагерям, а третий пьет и ждет, когда наступит оттепель. А я пою и верю, что пою не зря.

ребята и девчата, и как когда-то до утра звенит струна. Где ты теперь, наивная и ранняя, неповторимая, далекая мечта? В душе, увы, живут одни воспоминания. Она, как осень, безнадежна и пуста. То, что потеряно, назад не возвращается. Луна и ночь, и снова не до сна. Все как всегда, в который раз прощается с бродягой вечным, вечная весна.

темном лесе есть поляна, на поляне есть цветок. Испытаешь вкус дурмана, если хватишь хоть глоток.

ответь. Настает весело очередь, очередь, редь. Сказка, ложь, да вся с намеком.

0: грамм сы. Свободы вам, братва, и побольше фанта.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.
2: Очень много на земле красавиц,

понимаю, сердцу ты не можешь приказать, и цветы признания принимая, я хочу под

на двоих один нам звонок. Ну я отбуду срок, а ты отбудешь жизнь на двоих.

слюни льешь на песок. У меня есть мать, у тебя щенки. Так уйми же свой голосок. Ведь у меня есть мать,

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

не в Магаданском порту. Старый якут, старожил, плел, как молоденький вор, девку от них полюбил.

уходить не спешила. Звали якут и шайтан лагерь, что в сопках лежал. Ниже дымил Магадан, год 45-й стоял. Снега ждала Колыма, поздняя осень достала, а молодая зима где-то за льдами застряла. Вор этот из штрафников, вдоволь хлебнувший войны, прибыл доматывать срок возле Охотской волны.

лежит человек. Юрта чужая, как дом. Зэк в очаг и ночлег. Он за неделю окреп.

дней на двенадцатый день он от погони бежал. Небо над тундрой, как тень. Год 45-й стоял. Вниз наклонился утес.

Хоть и прошло столько лет, помнит, якут сторожил, как дочку северных рек, вор молодой.

ячейками в небо взлетели. А две влюбленных души чайками в небо взлетели. А две влюбленных души

следователь Пронин, за руку в трамвае вора симпатичного поймал. Звали вора Верой, дело было в мае, и майор на удочку попал. Следователь Верке тоже приглянулся, подмигнула Верочка ему. И суровый Пронин взял да улыбнулся: «Граждане, смекайте, что к чему.

что Верка, как из песни Мурка, воровской нарушила закон. Мурку застрелили, пх, песни злые урки, с Верой же майор попросил.

как-то сегодня особо тревожно в лесу. Беспокойно в стае, и даже щенки не балуются. Утром видал за опушкой сестрицу лесу. Не в себе рыжая, тоже плутовка волнуется.

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно – до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

меня, может, был бы и толк. Я, может, бы и пел, но я не пою. Я вою, я одинокий волк.

бока. Вот так и приходится жить. А бывает, что прошибется слеза. Взвоишь, да я же свой.

собаке друг и брат, а для волка злейший враг. Потому жизнь собачья — райский сад, а волчья — сырой овраг. А

0: Хорошее радио. Шансон без цензуры.
1: На ладони сегодняшний день, на ладони дела и любовь.

любящих вновь. Вера, надежда, любовь. Три звезды нас согревающих вновь. Вера, надежда, любовь. Я ладони сожму в кулак, отряхну злые чары с век и увижу, что жил не так. Околдованный человек станет завтрашний день судьбой.

отгремела жаркой битвой, осень зашептала в камыше, полоснула мур по сердцу бритвой и зажег пожары на душе. Голова с потухшим взглядом, в мыслях звон и свистопляс,

себя считал интеллигентом, вне сомнения. И пару я себе достойную искал. И вот однажды, как-то в сильном опьянении, я свое будущее счастье повстречал. Мы утром расписались в ЗАГСе Грибоедова, при всех колечками мы обменялись с ней. И тут упрек негромкий на ухо последовал, что мог бы гайки прикрутить.

Я в тамбуре стою, немного пьяный. В Одессу, мамочку, я разогнать тоску, обратно еду.

купил ей колье за 4000 UE. Ты купил ей шматье из коллекции Мери Матье. За ее BMW ты немало заплатила бы. За ее

Северных ночей в туманах прячутся огни улиц разбитых фонарей. Зачем разводятся мосты в столице северных ветров?

Злой была безлунная ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам, он стал безумной волной.

одиночество, годы в тоске. Только вдруг как-то прошлой весной на вечернем бульваре в Москве я тебя повстречала с женой. Все такой же застенчивый взгляд, да слегка посидевший пробор. Ну что ж ты встрече со мною не рад?

липкий снег лагеря. Но когда отсижу, я вернусь и с надеждой, что ты встретишь, как прежде, там покаявшись Богу.

сезон, где захлопнута дверь в то, что будет потом. Что я видел, родная, жизнь свою прожигает.

На душе у нас тревога, хулиганов стало много. Хулиганють и мешают людям жить. То окошко камнем выбьют, то с кармана.

Мы столкнулись, видно, есть на свете Бог. И шарахнулись, как серые коты. Помнишь, девочка, я веник,

собрались, вот беда. Дружно рваную рубаху от меня затуманили.

нас и флага нет, на кой он черт? Возьму колюську я и на балкон, не в смысле девочку, а пулемет.

пенять нам на него сегодня грех. Поспели персики и виноград, эх, сейчас бы грамочку, да не дают.

0: Днепропетровск, Донецк и Одесса. Здесь не задеты ваши интересы. Вы без вопросов очень крутые. Просто пацаны поют про города свои родные. В Ялте, Алуште и Евпатории. В них влюблена аудитория. Ну а в Севастополе вообще все ясно. У них о нем два хита. Экстра класс. Машины садимся, бензин заливаем. Эту песню на полную громкость рубаем. И рассвет у нас встречи, что виден далее.
1: От Киева до Харькова и дальше до Москвы. Совсем недалеко.

сизый голубь в окно постучался на вишневой прохладной заре. Старый клен зашумел, закачался, значит,

0: Хорошее радио. Шансон без цензуры.
1: Расплатился с морем милями, возвратился в порт родной.

напоминает, как я на воле бонзил форцы. Сейчас жизнь моя в неволе догорает по печному, но никакого форса. Сейчас жизнь моя в неволе догорает по печному, но никакого форса. Здесь только шкомляка и сечка шлёмляка.

Гон шнырек и фурика глоток. А было время, мы мастер жалеть.

прости за все, прочтя мою маляву. Все пролетело в угаре пьяном. Прости за все, прочтя мою маляву. Здесь только шкон.

Может, кто-то кого-то помянет, засидельцев случайно нальют, и на душах тепло.

ускоренных вьюг. Полетят отпечаточки с нами наших татуированных рук. В этот раз почему-то спокойно принимаю я ношу свою. Он на корточках курит конвойный, я на корточках курит конвойный.

0: Хорошее радио. История в каждой песне.
1: В карманах у жигана гуляет вольный ветер и трет худую ляжку семизарядный ступор.

долгожданную встретил весну. Он прошел от ворот своих нарвских до чужих бранденбургских ворот и пронес на погонах сержантских то, чем Санькин гремит народ. В лычках трех ленинградскую славу, петроградскую ярость и боль, петербургскую гордость державы под обстрелом носил он с собой. Дрался Саня за сына.

С Барнаула, с Одессы, с Рязани всех не вспомнить и не сосчитать. Но за всех, заплатившись лихвою, он вернулся с победой домой. Ленинградский прославленный воин, как свой город опять.

все, опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе нужен. Вот и все, опять про труп.

разлетится воронье с криком, и обиженно вздохнет ветер. Я из жизни как-то вдруг выпал, и все праздники в пути встретил. И опять рассвет, опять трасса.

опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе

большая кроется беда. И вот теперь забыл я про удачу. Любимая, прощайте, вечно ваш. По мне тюрьма давно уже не плачет.

0: лезть по шканаре, а мне в Париж. За окошком дождь идет, я сижу, а срок ползет. В камере стоит дымок, кто-то варит чиферок. Все канает, все мучит, стеночку маяк стучит. На окошке говорят, пыхнул мент.
1: Ой.
0: Со стенкой гад.

набросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион веселые дни, конфетный бутылок.

жене по книжкам, ты ее, она тебя. Жизнь моя, как самокрутка, прогорела только так. Заварю я чипов в шлюпке, закурю и все ништяк.

0: на тебя. Но жизнь я знаю не по книжкам, ты ее, а на тебя.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

дача, целый дом. Раньше жили куры в нем, но не это повод для печали. А зато дом, где жили куры, нас хозяева три штуки.

летаю в холодный надым. Мне так надоели уют и тепло. Мне так не хватает снегов красоты. Душа моя стонет, в груди тяжело.

как жаль, но что было, того не вернешь. И я в одиночестве дальше иду. Там где-то остался надежный мой друг. С ним вместе служили и пили вино. С ним хлебом делили.

сжигает и ранит сердца. Когда расстаешься с друзьями в пути, то длинной дороги не видно конца. Над ими снег

Как и был, как услыхал, когда тебе, мать, благодарность объявили от опергруппы за раскрытый криминал. Так чё ж ты, ангел мой, дрожишь, как на расстреле? Ты вспомни, кем была, и если б не мой фарт, когда тебя в ДБР свой играл в Англитере у Йоси Брейтмана 7 лет тому назад.

пару лет ты б шкуру стерла на панели или на пляже торговала похвалой. Да я же вормань, и пока что вес имею. Я ж гнал тебя, а ты мне шла наперекор. Клялась в любви и принимала без стеснения.

далекий север, где морозы. В тот холодный лагерь по этапу паренька пригнали молодого, злый и замерзший солдат. Паренька пригнали утром ранним, было парню 18 лет. А на этой зоне вор в законе строго и за все держал ответ. Старый вор был мудрый, справедливый, не терпел нигде он беспредела. Но по зоне рыскали блатные, и на этот раз не углядел. Урки парня сразу не взлюбили за его колючий гордый нрав. Постоянно били и травили, прав он был подчас или не прав. Но сверкал он серыми глазами и как мог все время отбивался. Они весной его достали, и он на холодный нож нарвался. А через неделю в половодье вскроет вор от женщины письмо. Женщине, которую на воле он любил безумно и давно. А над лагерем вьюга кружила и пела и бросалась на вышки, пугая солдат. А над лагерем солнце давно уж не грело, и весной даже птицы сюда не летят. Вспомнил вор родное Подмосковье, девушку с зелеными глазами. Все письмо дышало только болью, питалась горькими слезами. Я тебя нашла и написала, потому что сын попал в беду. А теперь случайно я узнал, что вы зону делите одну. Я все время от тебя скрывала, нашего одна растила сына, а тебе ему не рассказала. Было это ни к чему и стыдно. А теперь он в лагере с тобой, видно свой сценарий у судьбы. И не скоро выйдет он на волю. Умоляю, сын, помоги. А над лагерем вьюга кружила и пела, бросалась на вышки, пугая солдат. А над лагерем солнце давно уж не грело, и весной даже птицы сюда не летят. Отыскал вор в поле ту могилку, где недавно сына закопали. Тут все время зэков хоронили, серые кресты вокруг молчали. Старый вор стоял в снегу холодном, волосы седые ветер рвал. На щеке его слеза замерзла, дым от папироски улетал. А над лагерем вьюга кружила и пела, и бросалась на вышки, пугая солдат. А над лагерем солнце давно уж не грело, и весной даже птицы сюда не летят.

0: И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: Хорошее радио. Это по-нашему.

Ты помнишь помидоры за окном? И дермантин облезла дивана. Тебя мы повстречали за

было жаль, но так уж вышло. Мораль проста, нет дружбы без любви. Но ты сказала мне, задернув шторы,

0: быть может, выпьют за меня враги.
1: Не имею больше интереса к жизни.

0: не боялись мы его.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

я скучаю по тебе, губы бантиком. Кто целует их теперь, твои пальчики? Ты последняя любовь, хоть и поздняя, как смородиновый цвет, что по осени.

Амур, и Хабаровск во тьме утонул. Полуночный морозец трещал, пацанов в дальний путь провожал.

я. Там над соками высится крест.

На сегодня за душой ни гроша. У меня, конечно, здесь есть друзья, но к друзьям без сувенира нельзя.

накрылось небо крупной клеткой. Колючим ежиком забор маячат вышки по разметке. Подвала длинный коридор. Закрыла дверь тюрьма-старуха,

не забуду мать родную, дружбанов и старый двор. Оборвал струну стальную серый каменный забор. Навсегда

Шиферок, кипяток, папиросочка греют душу и тело зэка. Вся житуха, теленяшка в полосочку, все пройдет, даже эта тоска.

0: пройдет даже эта тоска.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

едет фраер на богатой шняге. А где такие шняги достают? Шабобер, глуши мотор, нам попался прокурор, а там филокуры не клюют, ой, мама. Шабобер, глуши мотор, нам попался прокурор, а там филокуры не клюют. Давай-ка, доставай-ка денежки, шухер настает. Держит мазь по-прежнему, Яша кошелек. Держит мазь по-прежнему, ставит на гоп-стоп. Баламута грешного ворон не берет. Баламута грешного ворон не берет. На мази живет ректор треста. Жирно ест барыга, сладко пьет. Мы к нему базар-вокзал, ты ж народ обворовал, а мы тебя по полной тряханем, ой, мама.

кошелек. Держит мазь по-прежнему, ставит на год 100. Баламута

Когда-то жил Шукшин. Вдоль села идет дорога в Чуйский тракт крутых вершин. И легенды сочиняют на Алтае шофера. Кто здесь не был, тот не знает,

навеки. Край суровый, околдован, но природе вопреки. Трасса лентой в горы.

память водителям-дальнобойщикам, не вернувшимся из рейса. А всем, кто на дорогах, в добрый путь.

ада смерти и обратно в два конца. Но никак я не оттаю от зимы. Каждый ветер мне как ветер с колыбели. Каждый ветер мне как ветер с колыбели.

Как только голову на крыше заворкую, мое сердечко повыло, затоскует. Мир гитару, как деву молодую, и слезы пахнут на

Девчонка, платье шикаля Париж. Колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

Как стало ночью тихо на фонтанах, и на лиманах, и в ресторанах.

крышам бегут, бегут, бегут, а денежки в карманчик нам текут, текут, текут. Ведь батя всей душой желал и мне своей судьбы, но не хочу я ни погони, ни взрывов, ни стрельбы.

за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина.

мое детство и юность шальная. Отчий дом, в нем остались мечты. Улетаю, друзья, улетаю. Вот и все, все уже позади. Улетаю, друзья, улетаю. Вот и все, все уже позади.

Вот и все, только грустно мне все же. Не от жизни хорошие друзья. Я лечу, пусть Господь мне поможет. Поминайте не лихом меня. Я лечу, пусть Господь мне поможет. Поминайте не лихом меня. Самолет оторвался лениво, помахал он на прощание крылом. Сам себе прошепчу я счастливо и вперед на таран, на пролом. Сам себе прошепчу я счастливо и вперед на таран, на пролом.

плати по счетчику в такси. Попался, ноги уноси. Не верь, не бойся, не проси. На большой дороге встретили. Выворачивай карман.

каменным сидят, чифера гоняют, за реки кидают, и с тоской о воле говорят. Чифера гоняют, за реки кидают, и с тоской о воле говорят.

Магадан. Подарили кирку, от баранки дырку, и привезли в суровый Магадан. Над зоной воет вьюга, мне вспомнилась она, в полуночи в барачной тишине.

много людей вокруг. Ринг от огней светился. Вышел бойцовый пес. Кличка ему «Убийца». 40 побед за ним, 40 боев кровавых. А для людей игра, а для людей забава. Псу уже 10 лет,

как и не приснилось бы. Он предложил коньяк и закрутилась. Колеса в такт стучат, дорожный разговор. Он так красиво врал, хотя был просто

прихватил, а также деньги все из черной сумочки. Он, докурив, пошел.

ней. Браслет, колечко, чье? Она сказала: нет, нет, это не мое.

снова. Слышишь, песню выводит на пушке кукушка. Вспоминаю я бабку свою и на пне на колоде четверть.

усатых штемпфрайеров и чистил кассы, забудь здоров. В авторитете не первый год, вы замолчите сейчас свой рот.

решив и вместе согрешив с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

На бану московском, где полмира, где часы, минуты немилы. Бабушка-майданщица Глафира на доверие дергала углы, а еще гадала на судьбину, но не лично каждому она. Дай-ка, что ли, стиры пораскину, расскажу

станут у руля. Очень уважали бабу Глашу копы, мусора и фраера. Коли тусанет судьбину вашу, тут уж не изменишь ни хрена. Угол вертанет да прослезится, вроде виновата без вины. А потом на стирах разразится прямо в адрес.

встанут у руля. Нет в помине бабушки Глафиры, на бану разбоя не творят. Но чудные воровские стиры, оказалось, правду говорят. У руля внучата в пух и перья,

встанут у руля. Встанут у руля. Встанут у руля. Встали у руля.

знаний, без вопросов и ответа. Просто рядом мы лежали в бликах позднего рассвета. Без упреков и без фальши, все забыв о жизни прежней.